0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра. Прогноз
1: погоды. 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: You were the calm, I was the thunder. Sometimes you'd be gone, that's when I wondered what's on your mind, you kept on the cover. Still you look like nothing's changed.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: with your swim top still wet.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше. Город

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

там, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Вклад туризма в экономику страны к концу пятилетки должен увеличиться вдвое. Такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Туристическая отрасль должна и может приносить доход. А потому налаживать более активное взаимодействие в этой сфере необходимо, отметила Елена Прудникова-Кирпичонок. Заместитель председателя Могилевского облисполкома встретилась с коллективом вагоностроительного завода в рамках единого дня информирования. Тема – тренды и новое направление развития туризма в Беларуси. Государственные стратегии с работниками вагоностроительного завода поделились Елена Прудникова-Кирпичонок, заместитель председателя Могилевского облисполкома. Она курирует вопросы туризма и знает, почему для экономики важно эту отрасль развивать. Например, у Могилевской области есть несколько преимуществ перед другими регионами страны. Могилевщина – это восточные ворота Беларуси. На территории области более 1000 историко-архитектурных объектов, очень много аутентичных культурных праздников. Их необходимо популяризировать и рассказывать про наш потенциал, говорит заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпичонок.
3: Нам необходимо, чтобы приезжали туристы. Очень часто в сети возникают и эти приехали. А ведь люди приезжают и приносят нам свои деньги. А значит, это нам валюта. А значит, это развитие для нашей страны. И люди это должны понимать, что мы должны свое мышление выстроить по-другому.
2: Сегодня на Могилевщине активно развиваются такие виды туризма, как медицинский, промышленный. Они делают свой вклад в экономику. Но не только экономическая роль важна. Это еще и сохранение исторического наследия, природных и культурных ценностей.
1: Горки.
2: Студенты технических специальностей Белорусской государственной сельхозакадемии теперь имеют возможность начать осваивать сложную технику, не выходя из аудитории. Современные тренажеры позволяют будущим механизаторам получить первые навыки управления агрегатами, отработать типичные ошибки еще до прихода в реальное производство. Как это работает на практике, узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: Виртуальная реальность по подготовке сельскохозяйственных агрегатов к работе, а еще виртуальная кабина трактора. Так студенты Белорусской сельхозакадемии отрабатывают навыки вождения трактора 3522. Он предназначен для выполнения энергоемких работ с машинами и орудиями, уборочными комплексами. Виртуальная кабина позволяет получить первые навыки вождения такой техники и работы на ней в поле, рассказал декан факультета механизации сельского хозяйства Владимир Гусаров.
5: Это уже современная теория. Это не то, когда ты просто пишешь конспект, ты смотришь на доску, видишь плакат. Это теория, которую можно пощупать руками, можно виртуально и сагрегатировать трактор, можно виртуально научиться ездить на тракторе, и потом уже придя на настоящее вождение к настоящему трактору, у тебя не будет никаких проблем. И в дальнейшем проще будет освоить профессию.
4: Помимо виртуальной кабины, в этой лаборатории есть и виртуальные очки с пультом управления.
6: Одевая очки, я вижу виртуальный трактор и виртуальный посевной комплекс, который выглядит, ну, как настоящий. А моя задача здесь заключается в том, чтобы сагрегатировать его, то есть правильно подсоединить все шланги, правильно подключить все, чтобы в дальнейшем можно было выехать на посевные работы на нем. Но здесь мы только агрегатируем.
4: Студенты и педагоги уже активно используют оборудование для получения новых знаний и умений.
7: Год белорусской женщины.
2: Сотрудники управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области во главе с Алексеем Луцевичем совершили автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы и Году белорусской женщины. За 350 километров пути эксперты почтили память героев и познакомились с достижениями страны. Первой точкой стал мемориал батальон милиции под командованием Владимирова в Могилевском районе, где участники возложили цветы. В Жодинах к ним присоединились витебские коллеги. У монумента матери-патриотки эксперты также возложили цветы. Прообразом скульптуры стала Анастасия Куприянова, потерявшая на войне пятерых сыновей, младший из которых – герой Советского Союза. Завершился пробег экскурсии на БелАЗ. Гости посетили музей, цех и поднялись на знаменитый 450-тонный самосвал-рекордсмен, отметив гордость за успехи белорусского машиностроения.
1: Местное время.
2: В весенне-летний период количество детских травм традиционно увеличивается практически на 50%. А все потому, что на каникулах каникулах у ребят появляется много свободного времени, а хорошая погода как раз способствует физической активности. Наш корреспондент Елена Бубликова узнала у травматолога-ортопеда Могилевской областной детской больницы, с какими травмами чаще обращаются в этот период юные пациенты и на что нужно обратить внимание родителям.
8: Довольно часто травматизм детей и подростков связан с неудачным использованием различных средств передвижения – велосипедов, скейтов, роликовых коньков, самокатов, в том числе и оснащенных двигателем. Именно последние способны развивать большую скорость. При падении или столкновении избежать травм практически невозможно, говорит врач-травматолог, ортопед Могилевской областной детской больницы Александр Дорох.
9: В большинстве случаев, конечно же, ребенок получает легкие травмы, поверхностные ушибы, поверхностные ссадины. Но зачастую, конечно, можно

0: Мозговые травмы, вплоть до перелома костей черепа, тяжелых черепно-мозговых травм. Повреждения костей скелета, переломы и самые такие неприятные – это открытые переломы костей.
1: Еще одна причина тяжелого травматизма – это ныряние. Если юный купальщик не рассчитал глубину, запросто можно удариться о дно и получить черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника вплоть до инвалидности. Опасно нырять там, где мелко, где сложно оценить состояние дна. Важно, чтобы взрослые разъяснили и по возможности обеспечили безопасные условия детского досуга. И, конечно, не были равнодушными, если в беду попал даже чужой ребенок.
0: Если ребенок катается на каких-то самокатах, роликах, чтобы у него были индивидуальные средства защиты, налокотники, наколенники, шлем. Ну, конечно же, купание на воде, если только со взрослыми. И, конечно же, при получении травмы, если взрослый любой, проходящий мимо рядом, и родитель видит, что маленькому человеку плохо, конечно же, в экстренных случаях нужно вызывать скорую помощь, и чтобы ребенка доставили в учреждение здравоохранения для оказания экстренной медицинской помощи.
2: Местное время.
3: Свыше 800 нарушений выявили общественные инспекторы по охране труда Могилевской областной организации профсоюза в первом квартале 2026 года. Такие данные озвучили на заседании Президиума Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания, которое состоялось накануне в Государственном объединении жилищно-коммунальное хозяйство Могилевской области. Как рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков, наибольшей эффективности работа общественных инспекторов по охране труда достигается в тех организациях, где налажено их тесное взаимодействие со службой охраны труда.
4: За первый квартал текущего года общественными инспекторами по охране труда осуществлено более 300 мероприятий общественного контроля, в ходе которых выявлено 819 нарушений законодательства об охране труда. В числе наиболее часто фиксируемых нарушений – неприменение отдельными работниками выданных им средств индивидуальной защиты, использование инструментов с нарушенной целостностью. Выявляются также факты неполной укомплектованности или истечения срока действия лекарств в аптечках и другие. Деятельность общественных инспекторов направлена на содействие нанимателям в вопросах создания и поддержания здоровых и безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма. В эффективности и результативности этой работы заинтересованы и профсоюзные организации, и руководство предприятий, и сами работники.
2: Местное время.
3: Следователи установили шокирующие обстоятельства убийства, совершенного с особой жестокостью в Черикове. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Могилевской области. Ночью 25 декабря 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес хозяйке дома множественные удары ножом и другими предметами. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег свои вещи и обувь. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый не страдал и не страдает психическим расстройством. На допросе мужчина пояснил, что вечером 24 декабря пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. Это вызвало агрессию. Действия обвиняемого квалифицированы следствием как убийство, совершенное с особой жестокостью и надругательство над телом. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоял. Вину полностью признал.
2: Могилевский район.
3: Военно-патриотический лагерь «Патриот» будет работать в Могилевском районе на базе Сухаревской школы, как рассказала заведующая районным учебно-методическим кабинетом Ольга Полоник. Круглосуточный палаточный лагерь примет мальчиков, в том числе состоящих на различных видах учета. Для организации безопасного пребывания подростков закуплены туристические палатки, шатры, спальные мешки и все оборудование, необходимое для проведения учебно-полевых сборов. В планах работы лагеря, кроме спортивно-культурных мероприятий, предусмотрено взаимодействие с военным комиссариатом, войсковой частью, представителями различных силовых структур.
2: Могилевский район.
3: Несколько дней осталось до открытия оздоровительного лагеря «Колосок» Могилевского района. Как рассказал начальник лагеря Ирина Портник, отдых детей нынешним летом, как и в предыдущие годы, будет организован в 5 смен. В каждой из них будет порядка 200 детей, то есть за лето поправят здоровье около 1000 ребят. При подготовке к летнему периоду был проведен текущий ремонт, приобретено новое спортивное оборудование и уложено новое прорезиненное покрытие на беговой дорожке и волейбольной площадке. Есть новшество в меню. Оно станет еще более разнообразным. Появится необычный необычное для лагеря блюдо. Штат укомплектован преимущественно педагогами из школ Могилевского района, а также из числа студентов МГУ имени Кулешова.
2: Местное время.
3: Торжественное открытие третьего трудового семестра, посвященного 85-летию героической обороны Могилева, состоится на мемориальном комплексе «Буйническое поле» 26 мая. Об этом сообщили в обкоме БРСМ. В рамках мероприятия

0: Стоит трудовая акция «Труд крут». Пройдет интеллектуальный квиз «Секрет БСО». Запланирована обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Буинческое поле». Также будет организована работа полевой кухни. О том, сколько в этом году отрядов сформировано в Могилевской области и сколько молодежи охватило студотрядовское движение, рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко.
1: В целом хотелось бы отметить, у нас в планах на лето 2026 года в планах трудоустроить порядка 9500. На сегодняшний день студотрядовским движением уже охвачено порядка 500 молодых людей, которые работают в различного рода студенческих отрядах. Это и в том числе и сельскохозяйственные, и экологические отряды, также отряды сервиса и студенческие отряды, которые работают на базе медицинских учреждений здравоохранения наших. Сегодня у нас в республике действуют два объекта, которым присвоен статус республиканской молодежной стройки. Это объекты строительства, такие как республиканский патриотический центр на территории Брестской крепости Герой. Вот, она уже продолжает свою работу на протяжении 2 лет. Вот, и также сегодня в Минске действует тоже республиканская стройка. Это строительство национального музея и парка, прилегающего к нему.
2: Бобруйский район.
0: 4-й открытый фестиваль особых театров «Весь мир театр» пройдет 30-31 мая в Бобруйске, сообщили в Могилевском областном методическом центре. Фестиваль объединит театральные коллективы, студии и творческие группы, для которых сцена станет пространством для живого диалога и творческого поиска. В программе фестиваля тематические выставки, мастер-классы, творческие встречи, показы уникальных спектаклей.
2: Могилевский район.
0: 3-я практическая конференция «Историко-культурное наследие Могилевского района. Изучение, сохранение, развитие» прошла в Вейно. Участников конференции приняла церковь Покрова Пресвятой Богородицы, уникального памятника архитектуры классицизма с сохранившимися фресками. Организаторы объединили на одной площадке науку, веру, традиции и память. Атмосфера встречи была особенной. Спикеры и гости говорили о вечном, находясь в стенах храма, где каждый камень дышит историей.
2: Белыничи.
0: В Белыничах прошел волейбольный турнир. 5 команд соревновались в турнире на Кубок Героя Советского Союза Леонида Лорченко. В большом спортивном зале «Фока», «Друдь» встретились волейболисты Белынического лесхоза, РОЧС, Центральной районной больницы, а также сборная команды любителей и бригады. По итогам соревнований победу одержала команда Белынического лесхоза. Был определен лучший игрок турнира. Им стал Вадим Михальчук из команды «Бригада», на протяжении всех соревнований показавший качественную и уверенную игру.
2: Кличев.
0: Ежегодный районный открытый конкурс творческого мастерства «Кличевская звездочка» пройдет 29 мая в Кличеве, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Участие примут молодые исполнители до 16 лет, где каждый участник подготовит конкурсный номер на свободную тему. Победителей наградят дипломами и памятными подарками в рамках мероприятия к Международному дню защиты детей.
2: Белыничи.
0: Футболисты Белынической «Друти» в 1/32 финала Кубка Беларуси на домашнем поле уступили профессиональной команде первой лиги «Зорша» с крупным счетом 7-0. Игра оставила у любителей этого вида спорта смешанное чувство. Как отметил тренер Белынической команды Александр Клещенок, стартовый отрезок матча прошел оптимистично, но сказался тяжелейший игровой график «Друти», не позволивший ребятам восстановиться должным образом. На фоне свежей «Орши» это стало решающим фактором. «Друть» — команда с характером, а досадное недоразумение в виде крупного счета лишь закалит ее перед новыми играми и сохранит бойцовский характер, считает тренер команды.
2: Местное время.
0: В Могилеве продолжается обновление дорожной разметки, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. До начала следующей недели в Могилеве будут проводиться работы по нанесению разметки на улице Минское шоссе и проспекте Шмидта. Сотрудники ГАИ просят быть внимательными и осторожными на указанных участках дороги. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал накануне журналистам, как идут работы над усовершенствованием полонеза, передает Белта. Президент отметил, что в ближайшее время Беларусь испытает новые разработки отечественного ракетостроения. Пуски ракет будут осуществляться на полигонах дружественных государств.
2: Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши полонезы, хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять дружественных нам государствах, потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать наши полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски.
1: В Беларуси нацелены на дальнейшее укрепление потенциала субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вижнавец, передает Белта. В Беларуси предпринимателям предоставляются субсидии на организацию своего дела. Возможно выделение грантов и компенсации части затрат. Малый и средний бизнес обеспечивают пятую часть промпроизводства, почти 30% розничного товарооборота, 46% внешней торговли товарами. К региональным новостям. Торжественное открытие третьего трудового семестра, посвященного 85-летию героической обороны Могилева, состоится на мемориальном комплексе «Буническое поле» 26 мая. Об этом сообщили в обкоме БРСМ. В рамках мероприятия состоится трудовая акция «Труд крут». Пройдет интеллектуальный квиз «Секрет БСО». Запланирована обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Буническое поле». Также будет организована работа полевой кухни. И в завершении фестиваль-ярмарка ремесленников «Могилевская слобода» состоится 30 мая в парке Подниколье. Об этом сообщили в Управлении культуры горисполкома. Гостей мероприятия ждет выставка-ярмарка изделий ручной работы и серия мастер-классов. Также в программе предусмотрен конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества. Участники будут соревноваться в выполнении работ в традиционных и современных техниках по нескольким номинациям. Лучший сувенир «Могилев глазами мастера», самое оригинальное изделие, мастеровая семья, народный костюм и его элемент, аксессуар к одежде и лучшее оформление выставочного павильона. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18.

23 в стране стартует всеми любимая пятница. Утро доброе, самое лучшее, невероятно красивое и немножко спала жара, что тоже, собственно, радует. Ну что же, чтобы точно и наверняка было все замечательно, сдобрим наше утро классной музыкой, которая будет звучать на радио Могилев. Совсем скоро диджей Джалай. Также в это утро МОД с намеком на нас. А еще Stereo Friends тоже появится.

0: хочешь всегда быть в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на видео Белбай.
1: Радио Могилев.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Как утро начнёт. Обниматься крепче, прижимать поближе – это то, что надо каждой семье и всем людям, которые не одиноки. Ну, а кто еще одинок, значит, найдете кого-то и будете обниматься поближе. А потом еще и вкусные ароматные напитки пить. Это я про кофе, про чай. И, кстати, многие из нас уже не представляют утро без ароматной чашки кофе или чая. Мы можем полноценно не позавтракать, но кофе, чай, ну, это же обязательно, это же святое. А вот врачи говорят, что от чая лучше отказаться. Что к чему, давайте разбираться по-быстрому. Да, эксперты предупреждают, если у вас жуткая изжога, скачки давления или вы пьете кипяток литрами, лучше, правда, снизьте обороты. Но для всех остальных новость отличная. Лимон в чае разгоняет желудок, кофеин бодрит, а еще этот напиток чистит печень и продлевает жизнь сердечникам. Короче, пейте хороший чай, не обжигайтесь, не болейте. А наше утро без чашки чая даже не утро, я бы сказала. Пам-пам.

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

Ребята, уже завтра многих ждут незабываемые в хорошем смысле выходные. Отдыхать нужно уметь, и отдых для каждого свой, это понятно. Но радио Могилев может помочь определиться с местом. Уже сегодня узнаем, кому достанется сертификат на 50 рублей в дискобар «Малинки». Именно там ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х. Вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Находится он у нас в Могилеве, улица Ленинская, 61, а 26 июня состоится грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках». Да, вроде как фейковая свадьба, но каждый станет героем вечера. 50 рублей. Да, есть у нас сертификат. И мы его разыграем сегодня. Поэтому у вас еще есть время залететь к нам в Инстаграм «Радио Могилев», посмотреть под постом условия, выполнить все, перепроверить себя. И вуаля, быть может, именно вам мы скажем поздравляем. Не теряйте время, залетайте в Инстаграм, выполняйте все. И всем удачи!

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Omag.by.
1: За покупками в Ома. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Радио Могилев.

0: только что услышали новинку от успешного голландского музыкального электронного дуэта «Анотор», которые уже давно стали надежным источником свежих и смелых хаус-треков. И последний релиз «Talk to You» очень хорош, ну просто потрясающий. Тот самый позитивный трек с синтезаторами, который растворяет наши проблемы и заставляет нас захотеть наконец-таки пойти отдыхать. Все это будет, но чуть позже. А пока, друзья, напомню, что сегодня уже пятница, а значит, да, впереди нас ждут выходные и тот самый отдых. Ну а до конца часа успеем послушать Германа Титова, «Отпетые мошенники» кого-то порадуют. И совсем скоро Ани Лорак.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кремлёве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам накануне после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. По его словам, в Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. В частности, министр обороны докладывал главе белорусского государства о летательных аппаратах, самолетах войск НАТО, которые баражируют вдоль границ Беларуси и внимательнейшим образом наблюдают, что там происходит.
2: Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать. Эта глубина приличная, задействована из Российской Федерации. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия, их понятно, но напрасно. Я же говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобное учение. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят.
1: Евразийские страны больше не могут полагаться на внешние силы в формировании своей архитектуры безопасности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью индонезийскому изданию «Джакарта Глоба», передает Белта. По его мнению, кризис на Ближнем Востоке наглядно демонстрирует, почему континенту так необходима евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке. Сама Европа сталкивается с демографическими, энергетическими и миграционными проблемами, в то время как внимание Соединенных Штатов, похоже, все больше сосредоточено на других регионах. Единственным устойчивым решением с нашей точки зрения является общеевразийский диалог, в рамках которого сами евразийские нации формируют будущий порядок безопасности на континенте, заявил белорусский дипломат. Первый рейс после пятилетнего перерыва. Белавия снова летит в Тунис, пишет СББ. Сегодня ночью туристы снова отправились в Тунис. Тунис для нас очень перспективный партнер. Мы рассматриваем его как одно из важнейших государств Магриба, убежден пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. Точки соприкосновения есть в традиционных для нас сферах – сельском хозяйстве, машиностроении. Туристическое направление тоже немаловажно. Когда дружат люди, дружат и страны. Вполне возможно, что Тунис в какой-то момент станет нашими воротами в Северную Африку, отметил Руслан Воронков. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Есть такая хорошая привычка, которая делает утро лучше любого кофе. Это каждый день быть правильно на волнах радио Могилев. Но серьезно, привычка начинать день с любимой музыки и хороших новостей тренирует наш мозг просыпаться с улыбкой. И вот уже ритм задан, настроение взлетело. Кстати, а психологи говорят, полезные ритуалы снижают уровень стресса на 30%. Согласитесь, это немало. А что может быть приятнее ритуала, где тебя ждут хорошие песни? Очень скоро услышим Люсю Чеботину. Где она тоже не

0: царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bay.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

На часах 8.28, на календаре 22 мая. И да, совсем скоро наступает пора экзаменов ЦЭ и ЦТ. И оказывается, нельзя желать удачи. Это может быть, не очень удачно, так скажем. А потому что многие боятся сглаза. Например, рыбаки рады будут услышать не пожелание удачи, а пожелание ни хвоста, ни чешуи или ни пуха, ни пера. Актеры считают фразу пожелание удачи дурной приметой. Перед выходом на сцену им лучше пожелать сломать ногу, что, по легенде, отсылает к традиции кланяться так низко, что нога ломается. Ну а спасатели с медиками говорят, что наша работа не про везение, а про навыки. Им лучше скажите, пусть все пройдет спокойно. Но знаете что, не паникуйте. Вместо запретного слова «удача» есть другие напутствия. Например, «в добрый час», «у тебя все получится», «жду твоих побед», ну и так далее. Видите, даже без всякой магии можно поддержать человека так, что он горы свернет. Но главное не магическое слово, а искренность. Вот и я вам желаю. Идем в добрый час в эту пятницу.

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Ой, ребята, что придумали ученые? Они придумали технологию на виртуальной и дополненной реальности, которая, готовьтесь, помещает вас прямо в источник стресса, да? И, казалось бы, а где же здесь отдых? На самом деле, это может быть что угодно. Вы можете оказаться на сцене перед толпой, хотите в эпицентре какого-то сложного разговора. И звучит вроде страшно, но на самом деле это гениально, потому что вы в любой момент можете нажать кнопку и включить дыхательную практику, медитацию или просто выйти из игры. Ну, потому что это же все виртуально, да, и вот в таком положении вы можете себя как раз-таки и испробовать, скажем так. Виртуальные собеседники натренированы на искусственный интеллект, то есть эмоции, мимика, все по-взрослому, все как надо. Смысл простой. Тренируемся справляться с реальным стрессом в безопасной цифровой среде. В общем, никаких идеальных лесов и пляжей, только честный тренажер для нервов. Ну что, скоро вместо того, чтобы бояться важного какого-то разговора или выступления, просто можно надеть очки, пару раз потренироваться на виртуальных оппонентах, и все, в реальной жизни потом все будет окей. Ну, наверное, стоит дождаться и попробовать. Что же это такое?

0: Шагнув в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Чего так напрягаемся?
6: Зачем тратить столько времени?
7: Зачем куда-то ехать?
8: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

Вы как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 8.50 на студийных, время новинки на радио Могилев, а сейчас вот лично для меня какой-то такой неожиданный дуэт, но тем не менее он есть. Мадонна и Сабрина Карпентер. Услышим песню Bring Your Love. О чем же эта песня? А мне кажется, это звучит как, знаете, ответ тем, кто пытается вечно оценивать, ограничивать, объяснять, что нужно делать. Ну да, и в треке героиня прямо отказывается принимать чужие суждения, ожидания и попытки управлять ею как куклой. А потому что мы все личности, да, и сами знаем, что нам делать, когда и как. Ну и главная тема песни связана с правом оставаться собой. Друзья мои, оставайтесь собой, и что бы ни случилось, знайте, что вы лучшее. Ну а пока Сабрина Карпентер, Мадонна, песня Bring Your Love.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам накануне после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. «Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать, никому не угрожаем. Ни в коем случае, но если не дай бог, мы церемониться не будем», подчеркнул белорусский лидер. Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового. Более того, Александр Лукашенко не раз публично заявлял: «Мы готовимся к войне».
1: Не будет этой войны, ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 39-41 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет. Тихо, спокойно, красиво. Зеленая страна, как вы видите, мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия, мы церемониться не будем.
0: Как будет развиваться интеграция в Содружестве независимых государств, сегодня обсудят в Ашхабаде, пишет Ньюсбай. Столица Туркменистана принимает заседание глав правительств СНГ. Оно пройдет в узком и в расширенном составах. Беларусь представляет премьер-министр Александр Турчин. На повестке более десятка вопросов. Ожидается подписание ряда документов. Пройдут и двусторонние переговоры. Программой визита предусмотрена встреча премьер-министра Беларуси с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Новостям в мире. Соединенные Штаты согласовали с Ираном финальный проект мирного соглашения, пишет Ньюсбай со ссылкой на арабские медиа. Посредником в сложных переговорах выступил Пакистан. Появились также уточнения, что у сторон остаются разногласия по ряду существенных моментов, в частности, по поводу ядерной программы Ирана, а также производства им ракетного оружия. Однако прогресс в вопросе взаимного согласования позиций достигнут значительный. Так, Иран начал пропускать через Ормузский пролив танкеры. 21 мая по этой водной артерии проследовали 30 кораблей. Все они, по сообщениям Тегерана, уплатили заранее согласованный сбор. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Даже внешние жизненные обстоятельства не играют такой важной роли, как наше внутреннее состояние. Если в душе радость, легкость, если мы живем полноценной жизнью, ценя каждое мгновение, то, скорее всего, мы будем в плюсе. Надеюсь, начинать каждое утро с волны радио Могилев тоже приносит вам радость и удовольствие. И радостно кому-то станет совсем скоро от услышанного любимого трека. Очень скоро в эфире появится «Желагония» с композицией

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 84 16 на сайте pinskdrev.by.
2: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80 222 70 75 41.

Ой, ребят, мне кажется, вы себя не простите, если не поучаствуете в розыгрыше. Тем более, делать-то практически ничего не надо. Просто зайти в Инстаграм, посмотреть пост, посмотреть условия, нажать пару кнопок, и все. И, возможно, именно вам достанется сертификат в диско-бар «Малинки» на 50 рублей. А там ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Залетайте в Инстаграм, все выполняйте, и уже сегодня, да, остается немного времени, но вы успеете, я уверена. В общем, мы знаем, кто же станет победителем и заберет сертификат на 50 рублей в диско-бар «Малинки».

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

пятница пришла, а чего же нам ждать от дня сегодняшнего? Будьте готовы к пробуждению неуемного любопытства буквально ко всему, что происходит вокруг. Его стоит иногда сдерживать, дабы не спровоцировать недовольство окружающих. Да, и такое тоже бывает. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе, проявить свои организаторские таланты на работе или дома. Ну и еще сегодня, 22 мая, сделать это будет особенно легко. Практически усилий не придется прилагать. Подробнее гороскоп для каждого знака зодиака, как всегда, от Иры Александровой. Не пропустите в 9:45.

А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Приглядитесь больше уважливо до уже знакомых и звыклых речев. Вы можете отзначить важные тонкости, яких ранее не зауважали.
2: Телец.
1: День обещает быть насыщенным. Десяти придется поломать голову, а десяти от души посмеяться.
2: Близняты.
1: Сделайте выбор на корысть долготерминовой перспективе, а не мимолетной радости.
2: Рак.
1: У вас полепшится самочувание. Вы отчуете себе больше упевнено. Чакайте ланцужок приемных подей.
2: Лео.
1: От некого эксперименту придется отмовиться и вернуться до старого проверенного методу.
2: Дева.
1: Настал час разблытать самые складанные вузельчики. Какие проблемы перед вами не стояли, с этого дня вырашать их станет простей.
2: Шали.
1: Час поспехового переодоления тяжкостей и новых махчимостей.
2: Скорпион.
1: Не отмовляйтесь от задуманного, навод коли ваши планы сдаются комусь те сумнивными.
2: Стрелец.
1: Не варто сподеваться на выпадок або выигрыш. Лепш добро попрацовать.
2: Козярог.
1: Коли вам захочется новых отчуванняў, чагосьці незвычайнага, то не адмаўляйце сабе ў гэтым. Урэшце рэшт, ваш добры настрой пойдзе на карысць справе.
2: Вадалей.
1: Цяпер карысна не толькі дзяліцца сваімі думкамі, але уважліва слухаць парады.
2: Рыбы.
1: Не варта дзяліцца сваімі ідэямі і планамі, пакуль самі як след усё не абдумаеце. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
3: На студийных, друзья мои, надеюсь, что тон этой пятницы мы задали на правильный, радостный, плодотворный, не знаю даже какой еще, в общем, придумайте сами, но уверена, что все будет точно замечательно и так, как хотите вы. Вот пусть так и продолжается музыкально, с рвением, а чтобы потом пойти на наши долгожданные выходные. Собственно, и все, что я хотела вам сказать этим утром. С вами была Олеся Маскина. Далее в полдень встречайте очаровательную Иру Александрову. Всем счастливо и пока-пока.
2: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, комментируя заявление и угрозы со стороны Владимира Зеленского. На этот счет передает Белта. Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в том случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия, отметил глава государства.
2: И тут уже не втянуто, а мы услышали из уст президента России. Мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства. От Бреста до Владивостока. Тоже не секрет, я тоже об этом говорю. Поэтому, если и будем мы втянуты в войну, в том числе, если это будет против Украины, только в одном случае, если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной. Никому не надо 1500 километров между Белоруссией и Украины для того, чтобы воевать. А то, что он нас пытается пугать, это не для меня, потому что я знаю, какая оборона в Украине на их территории, на их части границы.
1: Евразийские страны больше не могут полагаться на внешние силы в формировании своей архитектуры безопасности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью индонезийскому изданию «Джакарта Глоба», передает Белта. По его мнению, кризис на Ближнем Востоке наглядно демонстрирует, почему континенту так необходима Евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке.

веке. Сама Европа сталкивается с демографическими, энергетическими и миграционными проблемами, в то время как внимание Соединенных Штатов, похоже, все больше сосредоточено на других регионах. Единственным устойчивым решением, с нашей точки зрения, является общий евразийский диалог, в рамках которого сами евразийские нации формируют будущий порядок безопасности на континенте, заявил белорусский дипломат. О происшествиях пустила пожить на 2 недели и лишилась драгоценностей, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратилась 45-летняя местная жительница, у которой украли ювелирное украшение. Сыщики выяснили, что 2 золотых кольца унес 41-летний житель Бобруйского района. Мужчина познакомился с заявительницей, и она же пригласила его пожить в своей квартире. После 2 недель совместного проживания он стал планировать отъезд на заработки. Отметить происходящее расставание решили застольем, но на спиртное и закуску у него денег не было. Тогда жилец не заметно забрал со стеллажа в квартире чужие вещи и продал их всего за 100 рублей. Не сказав женщине, откуда взялись деньги, на следующий день он уехал. Следователь возбудили уголовное дело. И в завершение белынческим школьникам презентовали уникальную книгу населения Беларуси, альбом «В лицах. Взгляд в прошлое». С ценным фолиантом перед старшеклассниками выступили сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси. В этой книге есть информация о жителях Белыныча, останки которых были найдены при раскопках на Ильинской горе, прежде чем там была построена православная каплица. В книге множество исторических иллюстраций, среди них генетические портреты предков, воссозданных с помощью нейросетей. Таково основное событие к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +20.

Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели. Радио Могилев.

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам накануне, комментируя заявление и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет, передает Белта. Если Владимир Зеленский хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины, Беларуси. Я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах, сказал Александр Лукашенко.
2: Почему-то с американцами, там немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем. Но хочу вам сказать главное. Когда я слышу с Украины определенные заявления, я не думаю там о том, что они говорят. Ясно, что они будут говорить. Я не переживаю за то, что они наших беглых туда таскают в Украину и с ними пытаются как-то установить отношения. Это такой элемент шантажа и запугивания. Когда я слышу Зеленского соответствующее заявление, я начинаю думать, зачем он это делает? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Так мы знаем главное. Украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло. Вот с нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся. Мы не намерены.
1: В Беларуси засеяно 97% площади яровых культур, сообщили Белту в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на сегодняшний день яровых культур в стране посеяно на площади 2 миллиона 244 тысячи гектаров, проинформировали в пресс-службе. В Могилевской области яровых культур посеяно на площади 95% к плану. Кукуруза во всех районах засеяна на 96% от плана. Гречиха посеяна на 10 тысячах гектарах, это 74% от плана. На Могилевщине стартовала косовица. К примеру, в Могилевском районе среди первых к заготовке кормов приступили хозяйства Кадина и Полыковичи. Подвяленную зеленую массу оперативно закладывают в траншеи и трамбуют. Сейчас под комбайн идут кулисные посевы, рожь плюс сурепица. Влажность зеленой массы составляет 52% при температуре 36 градусов. Для сенажа это идеальные показатели. В Могилевском районе под кулисные посевы отведено 350 гектаров. В целом же по району под первый укос отведено 13 500 гектаров многолетних трав. Торжественное открытие третьего трудового семестра, посвященного 85-летию героической обороны Могилева, состоится на мемориальном комплексе «Буйническое поле» 26 мая. Об этом сообщили в обкоме БРСМ. В рамках мероприятия состоится трудовая акция «Труд крут». Пройдет интеллектуальный квиз «Секрет БСО». Запланирована обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Буйническое поле». Также будет организована работа полевой кухни. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. По его словам, в Беларуси видят неравную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. В частности, министр обороны докладывал главе белорусского государства о летательных аппаратах, самолетах войск НАТО, которые баражируют вдоль границ Беларуси и внимательнейшим образом наблюдают, что там происходит.
2: Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать. Эта глубина приличная, задействована с Российской Федерацией. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия их понятна, но напрасно. Я же говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят.
1: Региональным новостям. Движение на проспекте Мира все-таки перекрывают с конца мая и примерно на месяц, сообщил радио Могилев первый заместитель председателя Могилевского горисполкома Игорь Башляков. Так, в ночь на 29 мая движение будет полностью перекрыто от улицы Космонавтов до Могилевского областного центра творчества. Игорь Башляков пояснил, что работы на новом транспортном кольце и подземном переходе вышли в активную фазу. Далее, чтобы расширять кольцо на перекрестке, нужно закрыть проезжую часть. Как будет работать общественный транспорт, пока неизвестно. Сообщается только, что маршруты проработаны. Ранее, когда из-за ремонта моста по проспекту Мира перекрывали движение, автобусы пускали через улицу Лазаренко, а троллейбусные маршруты обрезали. О происшествиях в горках сотрудники ГАИ пресекли поездку нетрезвого пользователя средства персональной мобильности, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Инспекторы межрайонного отдела ГАИ Горецкого РОВД остановили 41-летнего мужчину, который передвигался на средстве персональной мобильности по проезжей части при наличии тротуара, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие более 1,5 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушителя привлекли к административной ответственности. И в завершении. В Могилеве сегодня чествуют работников средств массовой информации нашего региона. Награды журналистам вручают в стенах Музея славы Могилевщины. Среди награжденных есть и сотрудники нашей радиостанции. За активное сотрудничество и многолетнюю плодотворную работу благодарностью УВД Могилевского облсполкома и Могилевской таможни была отмечена редактор радио Могилев Татьяна Сидоренкова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Пятница, и несмотря на разгар рабочего дня, организм уже готов бросить все и умчаться в выходной, но, как всегда, куча дел и обязанностей заставляют отвлекаться от предстоящего уикенда, хотя, если рядом есть отличная компания, время пролетит, конечно же, незаметно. У меня с этим проблем нет, совсем скоро в студии появятся гости, представители диско-бара «Малинки», и мы расскажем вам о крутом месте, где вы можете отдохнуть с душой и телом, как говорится. Так что присоединяйтесь к радиоэфиру и непременно присоединяйтесь к стриму в ТикТок радио нижнее подчеркивание Могилев. Совсем скоро мы подключимся, а тем временем ваша компания Ира Александрова. Всем отличного продолжения дня и шикарного настроения.
4: Радио Могилев.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня местом нашего виртуального путешествия стали Чаусы, район, где средневековая история преследует нас на каждом шагу. Вы готовы? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. Богатой историей и живописной природой Чаусский район находится в центре Могилевской области и граничит с 6 районами. Административный центр – город Чаусы на реке Бася. В письменных источниках он впервые упоминается в середине 16 века как деревня Чаусовичи. Все верно я говорю, Анна?
1: Конечно, дорогая Алиса. Я продолжу. В 1604 году Чаусы получили статус города, с 1772 – центр уезда, а с 1924 – сам район. Современные Чаусы – город уютный и зеленый. И начинать знакомство с ним советуют с казначейства. Здание 1902 года выглядит солидно, а внутри сейчас историко-краеведческий музей. Там богатая экспозиция и рассказы о знаменитых уроженцах. Очень познавательно. Особенно, если вы любите рассматривать старые фотографии и делать вид, что все понимаете. Чаусская земля хранит несколько памятников, которым позавидуют иные областные центры. Во-первых, Свято-Никольская церковь в деревне Благовичи, 19 век, каменная, строгая, как учительница истории. Во-вторых, городской парк, основанный в 1884 году. Представьте, сажали деревья еще при царе Александре III, а мы гуляем. В парке аллея героев и памятник воинам-освободителям, погибшим в Великую Отечественную. Рядом мирно соседствуют костел Девы Марии Матери и церковь Вознесения. Два храма, одна вера в то, что тишина и зелень лечат.
2: Но Чаусский район – это не только старина, но и праздники. Самый веселый – межрегиональный конкурс «Зеленые святки» на родниках Байково. Там водят хороводы, поют, обнимаются с березовыми веточками и творят обряд кумлини. Не спрашивайте, лучше один раз увидеть. А еще есть этнопраздник в агрогородке Радомля. Собираются любители раннего средневековья с мечами, правда не боевыми, но вид грозный.
1: Но сегодня расскажу я про зеленые святки, потому что совсем скоро он гостеприимно распахнет свои двери. Проходит это масштабное действо в урочище Байково с 2013 года. Праздник приурочен к Троице. В этом году она выпадает на 31 мая. Что же нас ждет?

0: наряды, конкурс хороводов, освещение родников, выставка-продажа поделок и самое вкусное – угощение блюдами традиционной региональной кухни. После таких драников любая диета скажет «до свидания». Главные атрибуты – березовые веточки, символ жизни, и первые цветы.
1: Так что, если окажетесь в Чаусском районе, заходите на Огонек, или на Родник, или на Замковую гору. Здесь рады всем, и мы с вами, Анна, обязательно посетим. Правда? До встречи на новом месте через неделю. Пока!
2: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Когда ты еще не знала.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Радио Могилев.

0: что, друзья мои, в преддверии выходных, когда народ весь в планах, в мечтах круто провести время, мы с удовольствием приглашаем к нам гостей, которые расскажут про такое удивительное место, где вы можете и душой отдохнуть, и топнуть, гопнуть, как говорится. А почему и нет? Почему мы не можем себе это позволить? Да, у меня в гостях, как представились мне наши гости, хорошие люди, именно так они сказали, а вообще представители диско-бара «Малинки», СММ-менеджер Анастасия Климкова и МС Артем Климовцов. Здрасте, ребят.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение?
1: Все отлично, супер.
0: Готовитесь к сегодняшнему вечеру?
1: Готовимся.
0: У вас, как всегда, многолюдно будет, да?
1: Да.
0: Хотелось бы, знаете, вот у вас же было открытие недавно, да, совсем? Народу много было?
1: Было много людей, да.
0: Зажигали?
1: Зажигали до утра, до 5 утра, до последнего.
0: Это здорово. Можно подробнее вот про диско-бар «Малинки»? Что?

0: атмосферой 90-х, 2000-х. Клёво, весело, зажигательно, многофункционально в том плане, что у нас есть и караоке-зал, и VIP-комнаты, и большой основной зал, где проходят мероприятия, проходит основная программа, вечеринки устраиваем. В общем, классное место.
1: У нас круто,
0: место.
1: Да.
2: Старайтесь,
1: да,
2: для людей по полной программе.
1: Да, наша главная цель, чтобы к нам люди возвращались. То есть есть уже такие клиенты, гости, которые возвращаются и говорят: вот, мы пришли именно сейчас послушать вот эти хиты 90-х и 2000-х, потому что, ну, у нас в городе мало такой музыки, да, сейчас все играют современное, чтобы было тыц-тыц-тыц, смысла нет, а мы раскрываем
2: душеньку.
1: Да.
2: Да. Прямо в душу.
1: Да, чтобы развернулось, его так свернулось.
2: Как все, как мы любим. Да. Бар «Малинки» находится по адресу улица Ленинская, 61. Всем известное место, и, конечно, я думаю, что у вас уже постоянные гости есть, да? Люди, которые постоянно к вам ходят.
0: Да. Да.
2: Можно еще пробежаться вот по местам? У вас бар, два бара.
0: Да.
2: Как вы и сказали, с лучшими барменами.
0: Лучшие бармены. Обученные вообще...

0: в тишине, да, но при этом быть со всеми, выходя на танцпол.
1: Да, плюс в этих комнатах есть еще караоке. То есть я всегда всем рассказываю, я хвалюсь этой историей. Девчонки приходили, говорят, мы хотим в стиле Барби сделать свой девичник у них был. А у нас есть такая комната, которая сделана все в стиле Барби, в розовом. Вот, они такие, да, наша мечта сбылась. Им очень понравился этот вечер.
0: По музыке, Артем, ты отвечаешь за настроение, да? Любой может подойти, попросить любимую песню, и ты не откажешь.
1: Да, конечно. Я вот как-то чувствую людей, что нужно. То есть мы сначала так спокойно чувствуем почву, и дальше уже, конечно, делаем ту самую легендарную дискотеку, когда все прыгают, руки в небо, и делаем красиво.
0: Это на самом деле здорово, друзья мои. Присоединяйтесь к нашему стриму в TikTok, радио нижнее подчеркивание Могилев. Там за эфиром мы тоже с ребятами поговорим. Ну а пока много хорошей музыки. Далее по курсу.
2: Радио Могилев.

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Здравствуйте, друзья мои. 12:29 в стране. С каждой минутой рабочего времени все меньше и меньше. И, конечно, это не может не радовать. Ну и, собственно, у нас есть люди прямо сейчас. Хорошие люди, как они сказали. Это представители диско-бара «Малинки», СММ-менеджер Анастасия Климкова и МС Артем Климовцов. Ребята сегодня рассказывают, делятся своими эмоциями от вечеринок, которые проходят в баре «Малинки». Кстати, напомню, улица Ленинская, 61. Именно там все и происходит. Ребят, расскажите, ну сегодня, пятница, суббота, сегодня именно, да, намечаются такие вот гуляния?
1: Да, да, обязательно ждем всех. Основной момент, дискотека у нас начинается ближе к 11, после фаер-шоу, хочу рассказать про него.
0: Да-да-да.
1: В 22:30 мы приглашаем всех, не только посетителей бара, но и гостей, жителей города. Приходите, улица Ленинская, 61, там будет фаер-шоу. Девчонки показывают свою программу на протяжении 15 минут. Ну и, конечно же, чтобы вечер полностью удался, нужно зайти к нам в диско-бар. Вот. Ну и вообще можно провести свое мероприятие абсолютно любое. Это и день рождения, корпоратив, свадьба. Абсолютно, абсолютно любое мероприятие. Мы находим индивидуальный подход, я это называю. Mm-hmm. То есть перед самим событием мы встречаемся с гостями и обсуждаем, что они хотят видеть на своем празднике, на своем торжестве. Может быть, какая-то любимая песня. Может быть, там... Даже можем видео показать на наших телевизорах, благо у нас там их больше 10 штук.
0: Ничего себе. А вот в 11 у вас начинается программа. Банкеты собираются пораньше,
1: раньше,
0: да?
1: Конечно, раньше, потому что мы понимаем, что люди хотят поговорить между собой, обсудить какие-то новости, потому что многие приезжают из других городов, а новости
0: ну,
1: нужны,
0: естественно, конечно, вот. Святое. И вот с 7 часов можно, да, туда?
1: Да.
0: Все вместе зайти, потусить, ну и в 11 начнется там вот то самое.
1: Да. И до 5 утра, и до 5 утра можно наслаждаться крутой музыкой 90-х.
0: Слушайте, как же классно. Помимо классной тусовки, я знаю, что у вас еще и вкусное меню.
2: Да, у нас очень вкусная еда, красивая подача, все эффектно, уровень ресторана. Угу. Стараемся удивлять, стараемся держать марку, так скажем.
0: То есть все гости будут рады, будут счастливы и вкусно покушать, и громко-громко-громко потанцевать. Здорово. Я знаю, что у вас планируется вот такой вот, помимо вечеринки 26 июня, свадьба в Малинках, да? Ой, мне про все хочется поговорить,
1: да.
0: Уже, друзья мои. Подождите, давайте пока поговорим про то, что про Малинки, про свадьбу.
1: Давайте скажем.
0: Ладно, хорошо.
1: У нас есть традиция, что каждую пятницу...
2: Каждую субботу.
1: Каждую субботу.
2: Последнюю субботу месяца.
1: Вот так. Мы проводим вечеринку 18 мне уже, где, ну, не побоюсь этого слова, чествуем всех именинников месяца. И если раз мы уже в мае, то приходите...
2: 30 мая,
1: и мы организуем для всех именинников мая крутую вечеринку. В конце вечера будет для каждого торт. Вход для именинников свободный, поэтому будет очень круто.
0: Хочу обратить внимание на то, что вообще в целом, да, и для девчонок, и для именинников будет вход бесплатный.
1: Да,
0: сейчас
1: да.
0: У вас есть акция такая, что для девчонок вход бесплатный.
1: Да.
0: А потом еще именинники добавятся. 30 числа, друзья мои, всех именинников майских ждут в диско-баре «Малинки» с гостями, с друзьями, с близкими. Приходите, здорово оторваться, провести время. Почему нет, друзья мои? С вечера до самого утра погуляйте, как говорится, и встретите рассвет. Тоже прекрасная альтернатива. Ну что, друзья мои, оставайтесь с нами, мы еще поговорим и про предстоящую грандиозную вечеринку «Свадьба в Малинках», так что будет интересно. Оставайтесь с нами.

что, на часах у нас 12:38, день продолжается, подталкивает к действиям. Конечно, хочется уже немножечко, наверное, подрасслабиться, уже хочется как-то посидеть, с коллегами обсудить планы на выходные. Ну, а если вдруг у вас планов не нарисовалось еще, то мы с удовольствием вам предложим сходить в диско-бар «Малинки», который находится по адресу Ленинская, 61. И у меня сегодня представители диско-бара «Малинки». Это SMM-менеджер Анастасия Климкова и MC Артем Климовцов. Ребята рассказывают про душевную атмосферу, которая царит в диско-баре «Малинки». У меня очередной вопрос. У меня уже

0: подгорает, не знаю, я уже очень долго хочу вас спросить про вот эту вот грандиозную вечеринку 26 июня, свадьба в Малинках. Что это будет, как это будет происходить, расскажите.
1: Но мы только запустили вот рекламу, и уже как бы люди интересуются, много людей пишут в личное сообщение, в комментариях, что же будет, поэтому мы рассказываем, так сказать, от первого лица. 26 июня масштабная тематическая вечеринка, где каждый гость станет героем и выберет свою роль. Вот. Мы продумываем больше 100 ролей. Это не только там теща, но еще, например, там двоюродный брат со стороны там жениха. То есть это будет интересно, масштабно, ярко. Будем украшать машину, делать ее свадебной, которая у нас стоит.
0: Вот ту самую знаменитую машину с фотосессией.
1: Да. Ага. Конечно же, продумываем фотозоны. Будет много места, где пофоткаться можно будет.
0: Ну, а лебеди, и лебеди будут?
1: И лебеди, и лебеди,
0: ага, конечно.
1: Да, кольца, вот это, золотые кольца, все будет.
0: Я так предполагаются какие-то актеры, да, вы говорили?
1: Да.
0: Жених и невеста.
1: Жених и невеста будут профессиональные актеры, плюс мы приглашаем регистратор, что вот это вот нужно закрыть глаза и представить высокая прическа, пучок, вот эти синие тени на глазах. То есть она будет такой проводить тоже интерактив, можно так сказать.
0: Ага, и будет какая-то программа, да, в течение вечера?
1: Да, конечно, мы подготавливаем конкурсы, общение на постоянной основе не только с женихом и невестой, но со всеми гостями. Поэтому я предлагаю всем, как это сказать, собраться вместе, наконец-таки, своими компаниями и прийти вместе, потому что многие из нас думают: ах, я бы так хотел вот погулять на чьей-нибудь свадьбе, но никто не приглашает. А здесь есть такая возможность 26 июня прийти и зажечь по полной.
0: На такой вот большой, грандиозной свадьбе.
1: Да.
0: Века, я бы даже сказала, потому что у нас в Могилеве как давно вечеринок каких-то не было, да, и тут Малинки решили здорово, здорово, и я вам желаю, конечно, собрать побольше оваций в этот день и побольше улыбчивых, счастливых гостей, которые будут довольны всем. Ну и, собственно, давайте напомним, что диско-бар Малинки – это огромный ресторан с профессиональной кухней, отдельным залом, караоке, двухэтажный диско-зал с танцполом, двумя барами с лучшими барменами и 5 отдельных VIP-комнат с выходом на танцпол. В VIP-комнатах до скольки, сколько человек может вместиться? Какой компании нам собираться?
2: До 25 человек спокойно вмещается.
0: Можно там отпраздновать абсолютно все, что угодно. И день рождения, и свадьбу маленькую такую. Маленькую.
2: Верно.
0: Свадьбу. А можно и большую, почему нет, правда? На 200 человек можно организовать.
1: Да, можно
0: свадьбу.
1: Снять просто диско-бар, и мы сделаем, организуем, напишем даже сценарий, и все сделаем так, как вы захотите.
0: Ну и судя, зная тебя, Артем, как ты с душой во все это вкладываешься, я думаю, что вечеринка, любая вечеринка будет организована и преподнесена, конечно, самым лучшим образом. Спасибо вам, ребят, за ваше настроение, за ваши улыбки. Друзья мои, спасибо и всем, кто был с нами в ТикТок и радио Нижнее подчеркивание Могилев. Кстати, вы заходите туда, не забывайте подписываться. Ну, а радио продолжает дарить вам хорошую музыку, и непременно после работы все бежим в диско-бар Малинки. Ленинская, 61.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdrev.by.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. «Мы ни с кем не собираемся воевать, если на нас никто не будет нападать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если, не дай бог, мы церемониться не будем», подчеркнул белорусский лидер. Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового. Более того, Александр Лукашенко не раз публично заявлял: «Мы готовим к войне».
2: Не будет этой войны, ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 39-41 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите, мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия, мы церемониться не будем.
1: Министерство внутренних дел фиксирует массовую фишинговую рассылку гражданам Беларуси от имени несуществующей дорожной полиции Беларуси. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МВД. Злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах и по электронной почте, имитируя уведомления о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если человек переходит по ссылке, он теряет сбережения. В МВД подчеркнули, что основная цель подобных сообщений – завладеть персональными данными и деньгами. Это и есть фишинг. Граждан не взламывают, а обманывают. Информацию о наличии штрафов за нарушение правил дорожного движения можно проверить исключительно на официальных государственных ресурсах, через личный кабинет на сайте МВД или систему ЕРИП. Белорусская железная дорога и китайские компании определили направление развития сотрудничества в сфере грузоперевозок, сообщили Белта в пресс-центре БЖД. Особое внимание уделено возможностям взаимодействия белорусской магистрали, использованию ее потенциала в Китае, увеличению объемов грузоперевозок в контейнерах в сообщении «Китай-Европа», «Китай через Беларусь», задействование строящегося на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» контейнерного железнодорожного терминала. Важным итогом переговоров стала церемония подписания меморандума о стратегическом партнерстве между Белинтертранс и China Merchants CHNBLR, коммерческая и логистическая компания. Молодежь Брянщины посещает Могилевщину в рамках реализации международного патриотического

0: совместным концертом. Дальше путь лежал в Дрибин, край мастеров и хранителей народных традиций. Сегодня молодежь Брянщины встречает Горицкая земля, а затем будет Мстиславль с его древними духовными святынями и легендарной Замковой горой. Международный патриотический проект «Мы, верные потомки Отечества» зародился в 2023 году и стартовал в Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21. Новости!
1: Привет, Мобед! Слушай и поздравляю!
2: Добрый день, в разгаре, 13.03 на часах, Ира Александрова в студии. Что касается предстоящего часа, есть у нас планы, и касаются они программы «Привет в обед». И именно сейчас мы будем создавать праздничное настроение именинникам, передавать приветы, признаваться в любви или в чем вообще хотите. Просить прощения можно делать предложение или просто делиться хорошими новостями. Сделать это просто, прислать сообщение на 9940 и на Viber 44-56-86-176. Пишите, ну а я обещаю доставлять ваши послания прямо к адресату, причем незамедлительно.

0: Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Все ваши приветы, признания, поздравления. Привет в обед. Прямо сейчас я выпускаю. Ира Александрова меня зовут. Обращайтесь, если захотите нам написать на 9940 и на Viber, как уже было сказано. Вот что есть к этой минуте. Огромный привет Путила Егору от мамы. Выздоравливай скорее. Очень-очень тебя люблю, Егор. Поправляйтесь и даже не вздумайте больше болеть. Далее, поздравьте, пожалуйста, доченьку Виолетту с окончанием ясельной группы и переходом в среднем взрослую. Желаю ей крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. И, конечно же, слушаться своих родителей и воспитателей. Ох, конечно же, поздравляю вас, Виолетта, с переходом в средневозрастную группу. Это же так прекрасно, это же замечательно. Виолетта, я, конечно, хочу поздравить и родителей, и воспитателей. Ну и очень хочется, чтобы Виолетточка была радостна и счастлива каждый день в своей средневозрастной группе. Вот так вот. Далее у нас... Привет огромный ласковому солнышку, Валерию, любимому мужу, нежный привет любимому, и как здорово просыпаться и знать, что у меня есть ты, сильный мой, настоящий, такой родной. Я чувствую себя рядом с тобой свободный, уверенный, смелый, счастливый, красивый. Люблю твою душу, твой характер, твою улыбку. Ты бесконечно дорог для меня и никем не заменим. Хочу пожелать тебе, чтобы твое сегодня было наполнено интересным и позитивным, что принесет тебе радость. А я с нетерпением жду завтра, роднулечка. Мой целую, обнимаю, крепко-крепко, любимая, твоя навеки я. Вот такое вот сообщение тоже имеется. Ну что ж, друзья мои, пишите и вы, все ваши приветы, признания, поздравления обещаю доставлять.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

порой нужно много положительных слов, вещей, событий. Ну, а испортить его можно одним косым взглядом. Будьте терпимее друг другу, улыбчивее и приветливее, и увидите, окружающие вам ответят тем же. Ну, а если вам не все равно, улыбаются ли ваши близкие, то милости просим программу «Привет в обед» на 9940. Пишите смс или на вайбер через 44-56-86-176. И вот что есть к этой минуте. Добрый день, Радио Могилев. С вашей помощью хочу передать привет чудесному, любимому мужу Максиму. Муж, пока ты болеешь, я тебя жду и готовлюсь, начинаю собирать собойку. Такое вот сообщение. Вы собойку к Максиму собираете? Я думаю, что он уже с ложкой в руках ждет вас. Далее. Мужу Олегу привет, люблю тебя. Это жена Лера написала. Да, есть у нас еще поздравления для Женьки. Желаю не болеть и быть здоровым. Любящая Ольга. Все болеете-то? Что происходит? Ешьте витамины, зелень, налегайте на фрукты, овощи. Что за дела такие? Болеть они вздумали, ищите. Привет, Валерия. Будь оптимистичнее, не грусти. Твои работники. Работники. Прям так и написано. Валерий, ну... Какой коллектив у вас здоровский, да? Хороший, веселый. Берегите, пожалуйста, друг друга. И можно им, пожалуйста,

0: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Привет в обед!
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: что последние минуты программы «Привет в обед» сыпаются, стекаются, проходят. Ну, в общем, назвать это можно как угодно, но ваше сообщение я не могу оставить без внимания, поэтому вот что есть к этой минуте. Тирунова Мариночка, город Бобруйск, у нас на связи. «Жена моя любимая, люблю тебя сильнее сильного и буду любить вечно. Только одну тебя, моя родная». Вот такое вот сообщение пришло. Мариночка, без подписи, ну, я так смею предположить, что это муж ваш. Хорошего вам дня. Далее. Ура, пятница, я счастлив, пишет Руслан. Так и вы счастливы, и вам хорошо, а мы только поддерживаем, мы только за. И, собственно, мы же тоже люди, тоже радуемся пятнице. Поэтому, Руслан, разделяем вашу радость по полной программе. Далее. Привет, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою доченьку Настю. Желаю ей всегда быть веселой, жизнерадостной и, конечно же, слушаться маму с папой. Это мама написала. Анастасия, ну, с днем рождения вас. С днем рождения, и пусть все желания исполняются. Пусть все пожелания, которые вы услышите в свой адрес сегодня, непременно сбудутся, порадуют вас. И будьте, пожалуйста, самой счастливой девчонкой на планете Земля. Так вот вам пожелаю от всей души. Ну что ж, друзья мои, молниеносно пронесся и этот час. Все, кого хотели, поздравили, приветы передали, признания, комплименты, все сделали. Надеюсь, получили заряд бодрости, оптимизма. Продолжаем работать вместе. Мы вам фон, вы нам настроение. Ну и от этого, конечно, все будут в плюсе. Далее, только хиты на радио Могилёв. А я, Ира Александрова, присоединюсь к вам уже после 3 часов.
1: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. По словам президента, в Беларуси видит нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. Александр Лукашенко также отметил, что сейчас война на передовой идет в СМИ.
1: Вот такая вот обстановка. И вы можете, я еще раз подчеркиваю, война идет в средствах массовой информации, и вы на передовой, к сожалению. И особенно женщины наши, они воюют на передовой в средствах массовой информации. И я же понимаю, что вы всячески верите президенту и поддерживаете. Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями прежде всего. А дальние люди, ну мы не все показываем вам, но вы же хитрые, вы же пул президента. Там ходите, вы видите, что недавно здесь побывали очень высокопоставленные люди из дальних стран. Они нас понимают и, в принципе, поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал, ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и президент России. Но я-то хорошо это знаю.
0: События в мире. Во Франции оценили расходы из-за ситуации с Ираном более чем в 6 миллиардов евро, пишет Newsbuy. Основная часть затрат приходится на увеличение процентных платежей. При этом налоговые поступления ожидаются ниже запланированных. В первом квартале ВВП Франции застоялся, а уровень безработицы превысил 8%. Это максимум за последние 5 лет. Французская экономика пока демонстрирует устойчивость благодаря энергетическому балансу. В Беларуси доля женщин-предпринимателей за 5 лет увеличилась до 42%, пишет Newsbuy. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство и туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT. И в завершение о спорте. Могилевские лучницы вышли в финал командного турнира на чемпионате Европы. В Турции продолжается чемпионат Европы по стрельбе из лука. Форум собрал 300 спортсменов. На стадии 1/8 финала белорусские девушки победили представительниц Польши. В четвертьфинале прошли трио из Греции, а в полуфинале справились с турецкими лучницами. Соперницами белорусок в решающем поединке станут спортсменки из Германии 24 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 22.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. Президент также отметил, что его настораживает факт, что за рубежом начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет.
1: Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Вот министр обороны мне докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов и заканчивая кадровыми вопросами. Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере, у меня эта тема на столе. Я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте.
0: Ключевая задача – сохранить СНГ для будущих поколений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств СНГ в Туркменистане, сообщает Белта. По его словам, сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. Он также обратил внимание на то, что реализация молодежной политики на пространстве СНГ должна быть в числе основных приоритетов. Экологическую безопасность союзного государства обсудили генпрокуроры Беларуси и России в Могилеве. Участники встречи обсудили пути укрепления международного сотрудничества для обеспечения экологической безопасности союзного государства. Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора подчеркнул, что создание условий для экологической безопасности никогда не было исключительно национальной задачей. По итогам заседания генпрокуроры двух стран подписали документы, призванные укрепить международное сотрудничество в сфере охраны природы. И в завершение. Первый рейс после пятилетнего перерыва «Белавия» снова летит в Тунис, пишет СББ. И сегодня ночью белорусы снова отправились в Тунис. «Тунис для нас очень перспективный партнер. Мы рассматриваем его как одно из важнейших государств Магриба», убежден пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. Точки соприкосновения есть в традиционных для нас сферах – сельском хозяйстве и машиностроении. Туристическое направление тоже немаловажно. Вполне возможно, что Тунис в какой-то момент станет нашими воротами в Северную Африку, отметил Руслан Воронков. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Конечно, нет смысла говорить о том, как мы все ждали пятницу, несмотря на то, что совсем недавно уже она была. А точно такая же, потому, ну, выходных же много не бывает, и если бы так случилось, что рабочие будни куда-нибудь бы пропали, мы, конечно, сильно не огорчились. Но и раз уж мы с вами дорабатываем, давайте сделаем это с огонечком. В конце концов, рабочего времени осталось всего-то пару часиков. В общем, делайте громче, услышав любимые треки Иры Александровой в вашей компании. Как всегда, подборка для лучшего дня.
3: Радио Могилев.
4: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порванной страниц. Ты очень пристально.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Paritet Bank. С нами удобно.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».

0: наткнулась, знаете, на исследование ученых, в котором они сделали вывод, что чем больше у человека денег, тем он счастливее. Да? Вот прям вот так вот подумала я, да? Для этого нужно прям исследование проводить было. Нет, на самом деле, без денег, конечно, плохо, но есть две вещи, без которых не может быть полного счастья. Это человек, с которым можно разделить и горести, и радости. И радио, настроенное на любимую волну. Так что делайте громче и хорошего продолжения дня.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. В воскресенье и понедельник переменная облачность, дожди, местами грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в воскресенье ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. Понедельник ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Могилеве. В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает Белта. Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать, отметил Александр Лукашенко.
2: Не дай бог что-то, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет, как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно, и это для нас очень важно, и в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не собираемся.
1: Межгосударственная радионавигационная программа принята в СНГ, пишет Белта. Цели, задачи и мероприятия программы скоординированы со стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года, целевыми программами в области радионавигации и космической деятельности, которые реализуются Беларусью, Казахстаном и Россией. Выполнение программы будет способствовать углублению взаимодействия государств в области навигационной деятельности за счет широкомасштабного коммерческого использования услуг на базе радионавигационных систем и средств и их функций. Дополнений. Белавия вновь выполняет рейсы в Дубай, сообщили Белта пресс-службе авиакомпании. Боинг 737-8 вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Эмиратов, а сейчас направляется обратно в Минск. Билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов. Как сообщалось ранее, Белавия приостановила полеты в Дубай в связи с событиями на Ближнем Востоке. И в завершение. Фестиваль-ярмарка ремесленников «Могилевская слобода» состоится 30 мая в парке Подниколья. Об этом сообщили в Управлении культуры горосполкома. Гостей мероприятия ждет выставка «Ярмарка», изделия ручной работы и серия мастер-классов. Также в программе предусмотрен конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества. Участники будут соревноваться в выполнении работ в традиционных и современных техниках по нескольким номинациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Ну что, очередное пожелание вам прекрасного настроения. С вами Радио Могилев, Ира Александрова. Желаю скорее дождаться воплощения в реальность планов касаемого этого вечера. Ну а мы будем помогать хорошей музыкой. У нас ее много. Вы, главное, не забывайте время от времени делать громче. Поехали.
0: Радио Могилев.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.
2: Наши хиты.

0: них ее трек «Opalite» — это глубокое погружение в ее фирменную лирическую магию. Название, как вы понимаете, сразу отсылает к опалу, камню, меняющему цвет в зависимости от света. И вот эта метафора на переменчивость чувств, которую Тейлор так любит исследовать. Если вы хотите услышать Тейлора настоящую, без лишнего пафоса, но с мурашками по коже, этот трек для вас.
1: 20 место.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ticket.by.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Вы заметили, что в последние годы очень многие исполнители, да, и не только они, честно говоря, переосмысливают прошлое. Легенды российской поп-сцены, дискотека «Авария», в общем-то, не исключение. В 2026-м взяли они и переосмыслили свой хит «Кукла», пригласив в соавторы искусственный интеллект. Что получилось у Вон Амур, Алексея Рыжова и компании, ну, что сказать. Получилось, что энергия никуда не делась, она просто перетрансформировалась. И, пожалуй, это тот самый случай, когда реюнион звучит свежо и не пыльно. Включайте на полную громкость и прочувствуйте каждую ноту сквозь время.
1: 18 место.

Что ни говорите, а канадский дуэт Loud Luxury знает толк в хитах. Их фишка, мне кажется, в том, что они умеют делать танцевальную музыку, да такую, что ее одинаково классно слушать и в машине, и в клубе, и даже на даче на грядках тоже, знаете, вот под биток неплохо работается. Ну а Эмили Робертс добавляет драматизма и силы, превращая обычный такой дэнс-трек в гимн преданности. Love you for life. Если вам нужно перезагрузиться и немножечко зарядиться энергией после рабочей недели, этот бит сделает все за вас. Вы готовы танцевать всю жизнь? Тогда включаем. 16.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Знаете, Ваня Дмитриенко всегда врывается в чарты стремительно, как метеор, и не сбавляет обороты. Его голос узнаваем с первой секунды, а умение писать хиты, которые застревают в голове, вызывает уважение даже у старших коллег. Вот и песня «Ртуть» — такая метафора чего-то токсичного, но притягательного, от чего невозможно отказаться. Ваня известен своей искренностью в социальных сетях и близостью к фанатам. И эти эмоции, мне кажется, он максимально переносит в музыку. Наверное, именно поэтому армия его поклонниц растет с каждым днем.
2: 15-е место.

Робин Шульц, король хаоса и один из самых успешных немецких диджеев в мире, на секундочку. Потому что его имя – это гарантия качества на танцполе. Ну а трек «Embers», он возвращает нас к истокам его же успеха. Мелодичность, чистый звук, вокал, который проникает в самое сердце. Знаете, когда-то Робин Шульц сказал, что его музыка должна быть солнечной, даже если текст немножечко грустный. Вот с «Embers», мне кажется, такая же история – эмоции, которые разгораются в большое пламя. 13.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Токио Отель – группа, которая в 2000-х сводила с ума миллионы подростков по всему миру. Билл Каулиц и его брат Том выросли, повзрослели, но, знаете, их энергия никуда не делась. Трек «Калифорния» – это ода свободе, солнцу и вечному лету, которое так ассоциируется с этим штатом на западном побережье. Для старых фанатов это глоток ностальгии, ну а для новых – открытие яркой современной рок-группы. В общем, почувствуйте ветер свободы с Tokyo Hotel. «Калифорния» ждет вас.
1: 11 место.

0: Что ж, 10 треков уже в истории. Предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал. 20 место. Taylor Swift Opala. На 19 месте Камрад. Be Mine. 18 строчка. Дискотека Авария. Кукла. 17 место. Yearbooks. Graceland. На 16 месте Loud Luxury Emily Roberts Love You for Life. 15 место Ваня Дмитриенко Ртуть. На 14 позиции Holy Flame Тону. 13 строчка Робин Шульц Эндерс. На 12 месте DJ Smash Бэмби. 11 место Токио Хотель, Калифорния. Что ж, главная интрига только начинается. Первая десятка лучших из лучших на подходе. Оставайтесь на радио Могилев, мы только разогрелись.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Более 9 тысяч нарушений законодательства об обращении с отходами и около 2 тысяч фактов загрязнения леса выявлено в Беларуси за последние 5 лет. Такие факты привели на объединенные коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России, которая впервые прошла в Могилеве. Стороны встретились для того, чтобы обсудить вопросы обеспечения экологической безопасности. Ведь бережное отношение к природе – это одно из направлений политики союзного государства, отметил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора.
2: У нас есть уже хорошие результаты взаимодействия. Конкретный пример – это проведенная в прошлом году совместная прокурорская проверка соблюдения экологического законодательства бассейна реки Днепр Днепровского бассейна. Выявлены нарушения, устранены проблемы, которые выявлены прокурорами, что, естественно, является очень положительным примером нашего конкретного взаимодействия.
1: Польша собирается построить за свой счет военный городок для размещения 5000 военнослужащих США и их семей, которых Белый дом намерен перебросить в страну, пишет Newsbuy. Пока не уточняется, где разместят объект, каковы сроки и стоимость реализации проекта. Также пока не ясно, какие конкретно подразделения вооруженных сил США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы. Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает о массовой фишинговой атаке. Мошенники рассылают сообщения от имени вымышленной дорожной полиции Беларуси в мессенджерах и по электронной почте. В письмах говорится о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Если перейти по ссылке из такого сообщения, можно лишиться денег. Проверять реальные штрафы нужно только в личном кабинете на сайте МВД или через ЕРИП. Торжественное открытие третьего трудового семестра, посвященного 85-летию героической обороны Могилева, состоится на мемориальном комплексе «Буническое поле» 26 мая. Об этом сообщили в обкоме БРСМ. В рамках мероприятия состоится трудовая акция «Труд крут». Пройдет интеллектуальный квиз «Секрет БСО». Запланирована обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Буническое поле». В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +20.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
2: Всем доброго вечера, друзья! Мы врываемся в первую десятку, и здесь у нас накал страстей всегда зашкаливает. Поехали!
3: Десятое место.
4: Все мы изначально

0: титаны российской сцены объединяются, происходит, нет, не взрыв, магия. Анна Аси и Дима Билан – артисты с огромными армиями фанатов и разным, но очень дополняющим друг друга стилем. Их дуэтная композиция «Эпилог» – такая мощная драма, которая как будто завершает какую-то важную главу. Дима известен своими вокальными экспериментами и сценическим драйвом в том числе, ну а Анна – это такие глубокие эмоции и женская сила. В общем, вместе они создали такое напряжение, которым можно подзаряжать гидроэлектростанцию. Так что можно не бояться энергетического кризиса. Этот трек уже называют одним из главных событий сезона. Ну а слухи про роман исполнителей продолжают будоражить соцсети. В общем, настоящий звездный союз. Включайте «Эпилог» и проживите эту историю до самого конца.
1: 9 место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Шла в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Куда собрались?

0: вам заняться нечем.
1: Зачем эти трудности?
2: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
3: «Полюби все мои слабости», призывает молодой российский исполнитель Мартин. И активно так призывает, знаете. Песня очень завирусилась в ТикТоке, в Инстаграме, где Мартин продвигал релиз под лозунгом «Отправь такому человеку». Ну, то есть призывая делиться треком со своей второй половинкой. И знаете, я тут задумалась, а чем обычно люди делятся со своими половинками? Ну, мне муж обычно котиков присылает и приколы с диагональной парковкой. И я, знаете, поняла, как это важно найти человека, который сможет принять тебя настоящего со всеми твоими недостатками и при этом суметь найти все твои плюсы.
4: Восьмое место.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Австрийский дуэт «Клан Карусель». Мастера глубокого, интеллектуального хаоса. Ни больше, ни меньше. Между прочим, когда-то их хит «Sonnentanz» взорвал мир. И теперь они, которую неделю занимают первую десятку глобал-хита с треком «Ride». И, знаете, никуда уезжать не собираются. Потому что «Ride» — это путешествие, которое не требует билетов. Только хорошие наушники и качественная акустика. Трек постепенно вовлекает вас в свой какой-то особенный транс. Так что, если вы устали от примитивных битов, «Клан Карусель» предложит вам уникальный шедевр в мире электроники. Наслаждайтесь поездкой.

0: И прежде, чем мы с вами перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место – Taylor Swift – Opalite. На 19 месте – Камрад – Be Mine. 18 строчка – дискотека «Авария» – Кукла. 17 место – Yearbooks – Graceland. На 16 месте Loud Luxury Emily Roberts Love You for Life. 15 место Ваня Дмитриенко Ртуть. На 14 позиции Holy Flame Тону. 13 строчка Робин Шульц Эндерс. На 12 месте DJ Smash Бенди. 11 место – Tokyo Hotel, Калифорния. 10 место – Зиверт, Газ. Девятая строчка – Анна Асти и Дима Билан, Эпилог. На 8 месте – Мартин, Полюби все мои слабости. Седьмое место BTS Swing. Шестая строчка Beowulf Phoenix. Пятое место Клан Карусель Ride. На четвертом месте Медуза и Генри Камомайл Don't Wanna Go Home. Но что, три шага до финала. Кто там на самом верху, узнаем совсем скоро.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Армена Есаяна, который больше известен под псевдонимом Саян, называют одним из самых искренних современных артистов. Это молодой певец, композитор, который работает в жанре поп-музыки с элементами рэпа, хип-хопа и благодарит Бога за то, что имеет, призывает и слушателей брать только лучшее от жизни и верить, что они этого достойны и вообще идти по своему пути с чистыми и добрыми намерениями. Так вот, «Мальборо» стал его прорывным хитом, который в апреле мгновенно стал вирусным и возглавил топ чарты. Между прочим, трек вошел в глобальный чарт сервиса «Шазам», где добрался до второго места и продержался в топ-10 почти месяц. Ну а в «Глобал Хите» держится до сих пор, чему мы несказанно рады.

Оффенбах. Французы на высоте. Конечно, Miles Away — это трек о расстоянии, которое не помеха для чувств, упакованный в формат идеального клубного бенгера. Вообще, Оффенбах известны своими коллаборациями с разными вокалистами, с умением адаптироваться под любые тренды, оставаясь узнаваемыми. И этот трек тоже заряжен позитивом, драйвом. Он словно создан для летних фестивалей и открытых окон в машине. Французский шарм в сочетании с международной поп-формулой. Преодолейте дистанцию с этой музыкой, потому что Оффенбах уже в пути.

под Шаде. Название и рефрен отсылают нас к британской певице Шаде, чья музыка уже давно стала синонимом изысканности, чувственности и такого меланхоличного комфорта. Я вангую, что это будет трек лета 2026 года. И, несмотря на кажущуюся интимность строчек, Шаде — это песня для тех, кто устал от гонки и хочет наконец-таки выдохнуть. И знаете, вот не под кальян в духе кальянного рэпа, а действительно пойти в близость с другим человеком, ничего не имеющий общего с каким-то агрессивным эротизмом. Здоровая, в общем, песня и заслуженно людям нравится. Ну а потому занимает лидирующее первое место. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первое.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь планирует развивать биржевую торговлю с Краснодарским краем, пишет Белта. Приоритетное внимание будет уделяться привлечению на БУТБ субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе путем проведения информационных и обучающих мероприятий по вопросам применения электронных биржевых торгов во внешнеторговой деятельности. В настоящее время на БУТБ аккредитованы 98 субъектов хозяйствования Краснодарского края, что на 5 больше, чем в начале года. Выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, пишет Белта. Ожидается, что промышленные технологии представят на выставке «Интеграл», «БелАЗ», «МАЗ», «Ростех», «Росатом» и другие крупные промышленные компании. Кроме того, также планируется участие регионов России, заинтересованных в развитии экономических и промышленных связей со странами ЕАЭС. Движение на проспекте Мира в Могилеве перекроют с конца мая и примерно на месяц. Как сообщил первый заместитель председателя Могилевского горосполкома Игорь Бушляков, работы на новом транспортном кольце и подземном переходе вышли в активную фазу. Скоро станет известно, как будет работать общественный транспорт. Ранее, когда из-за ремонта моста по проспекту Мира перекрывали движение, автобусы пускали через улицу Лазаренко, троллейбусные маршруты обрезали. В Могилеве завершился турнир по мини-футболу в рамках спартакиады областного объединения профсоюзов. Участие в соревнованиях приняли порядка 100 спортсменов из разных уголков региона. По итогам турнира первое место заняла областная организация профсоюза работников транспорта и коммуникаций, второе – областная организация профсоюза здравоохранения, третье – областная организация профсоюза культуры, информации, спорта и туризма. Председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Игорь Станкевич подчеркнул, что такие турниры давно стали традицией и их ждут каждый год.
2: Есть профессиональный спорт, а есть спорт, так называемый рабочий спартакиад. Они проводятся сегодня на многих крупных предприятиях. Внутренние такие спартакиады, где определяются лучшие, они выходят затем на областной уровень. Людям это нравится, люди готовятся к этому турниру ежегодно. И кроме того, что дает вообще вот этот вот вид спорта и в целом вообще спартакиада? Это еще и возможность проявить себя не только вот как в трудовой деятельности, но еще и проявить себя в каком-то виде спорта или в том, как мы сегодня называем, для многих людей это определенное хобби, это образ жизни. И профсоюзы здесь поддерживают вот это направление каждого нашего члена профсоюза.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: 19.03 на часах. Добро пожаловать на горячую тусовку на радио Могилев. «Двухкассетник» в нашем эфире с этой минуты и до 21 часа. Проведу программу я, Рустам Османов. Всем машу приветы. Напоминаю, чтобы вы писали и передавали приветы. Тоже номера для ваших сообщений такие. Короткий номер 9940 и Viber. Код 44-56-86-176. Давайте начнем зажигать в выходные.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Наши хиты.

Хорошая песня с замечательного Александра Маршалла, но ливней нам пока не надо. Нам бы круто время провести, возможно, на свежем воздухе и в компании. Как написал нам Владислав, написал первым. Привет, радио Могилев, пятница, хорошо проводим время. Привет моим зайцам, жене Людмиле и детям Кате и Герману. И друзьям Дмитрием и Анжелике привет. Наконец-то пришли, будем веселиться. Веселитесь, веселитесь, для того и конец рабочей недели наступил, и двухкассетник на радио Могилев заиграл. Приятного вам вечера. Ну а мы продолжаем. Пишите на 9940 и Viber код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: А меня трогайте. Ну, в том смысле, что можете легко тревожить меня своими сообщениями с приветами в них. Я для того за микрофон и уселся, собственно говоря. И вот очередное сообщение от вас. Добрый вечер, любимое радио. Здравствуйте. Привет из Осипович. Осиповичам привет. Всем слушателям хороших и теплых майских выходных. А моему дорогому мужу Эдгару Ломакину огромный горячий привет. Солнышко мое, я очень тебя люблю. Ты моя каждодневная радость и бесконечное счастье. Все у нас получится, все у нас исполнится. Люблю! От Ксении такое сообщение. Исполнится все хорошее у вас, я уверен. Главное, все вместе делать и поддерживать друг друга. Ну а ваше сообщение — подтверждение, что с поддержкой друг друга все у вас в порядке. Поэтому радуюсь за вас. Что еще сказать? Радуюсь и вашим сообщениям, друзья, и жду их еще и еще на 9940 и Viber 56 86 176, код 44, напоминаю вам.

Продолжается программа «Двухкассетник». Практически к окончанию первого часа этой программы мы добрались. И вот одно сообщение есть у нас еще на данный момент от Елизаветы. Привет, радио Могилев. Привет мужу Алексею. А мы вот только на пути к отдыху. Едем в гости к Ковалевым Андрею и Виктории. Им тоже привет. Надеемся, отмечать пятницу без нас не начнут. Я тоже думаю, что без вас никак нельзя. И если они меня услышат, скажу: Ковалевы, Андрей и Виктория, без Алексея и Елизаветы чилить не начинайте. Вот так, я сделал то, что мог, но думаю, все у вас сегодня сложится отлично. Чтобы на радио Могилев все складывалось отлично, нужно, чтобы вы продолжали писать в программу «Двухкассетник» и передавать приветы по поводу и без. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

башню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Маятник.
1: 19:55 на часах. Последнее сообщение в этом часе у нас. Поздравьте Николая Александровича Ольховик из Елизова с 73-летием. Дед РВСН. Круто. Здоровья. Да люди на Луне. Валерий подписался. Зашифрованное какое-то послание, но, полагаю, космического здоровья желает вам Валерий. Ну, а я такой же удачи и радости пожелаю вам. С днем рождения, Николай Александрович. Ну, а мы потихоньку будем перемещаться в следующий час. Вижу ваши сообщения и продолжаю их принимать на 9940 и Viber код 44-56-86-176.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: отдала всю нить. В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Мультибрендовый центр запчастей для белорусской техники заработает в Смоленске к концу этого года. Об этом сообщил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, пишет Белта. Сегодня в Смоленске состоялась церемония закладки будущего центра. Вместе с послом Беларуси в ней принял участие губернатор Смоленской области Василий Анохин. О происшествиях. Автомобиль могилевчанина пострадал от пьяного хулигана. Автомобиль стоял возле жилого дома, когда мимо проходил нетрезвый молодой мужчина. Ударив рукой по чужому автомобилю, он запрыгнул на капот и коленом нанес удар по лобовому стеклу. Это увидел сосед и сообщил в милицию. Специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял на лобовом стекле след пальца руки, рассказал старший эксперт Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Владислав Сурин.
2: В ходе проведения осмотра места происшествия и поврежденного транспортного средства эксперт-криминалист изъял на лобовом стекле след пальца руки. При проверке под актоучета установлено, что обнаруженный след принадлежит задержанному 22-летнему ранее несудимому могилевчанину. Это же подтвердили результаты дактилоскопической экспертизы.
1: Выставочный проект, посвященный 85-летию обороны Могилева, презентуют в областном центре 4 июня. Об этом рассказала заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова. Проект состоит из нескольких частей. Среди них научно-исследовательская и поисковая работа, тематический конкурс рисунков среди учреждений образования Могилева. Цель проекта – рассказать о тех героях обороны в июле 41 года, о которых раньше не знали. И в завершение. Представитель команды милиции Могилевской области, серебряный призер международного турнира по боксу. В Брянске подвели итоги и вручили награды победителям ежегодного турнира по боксу среди сотрудников силовых ведомств. По итогам состязаний представитель Могилевщины Кирилл Каблашов взял второе место в личном первенстве в весовой категории до 86 килограммов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Двух-двухкассетник. Второй час двухкассетника начинается на радио Могилев. Я, Рустам Османов, у микрофона. И начну его сразу с сообщений от вас. Добрый вечер, радио Могилев. Прошу передать привет жителям деревни Цезарева.

которые массово приехали на выходные. Ну, что скажу, веселье в Цезарево набирает обороты, я так понимаю, и это здорово. И еще одно сообщение. Привет семье Кузьменковых, Андрею и Инне от семьи Кривошеевых Краснополье. Спасибо. Пожалуйста, с удовольствием передаю приветы, но жду новые от вас, друзья, на 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Вот так вот огненно у нас начался второй час программы «Двухкассетник». Надеюсь, что в таком же духе мы и продолжим.

0: Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

А можно, конечно, и снегом стать, но любой снег растает от ваших горячих сообщений, которые вы присылаете в программу «Двухкассетник» на наши номера 9940 и Viber. Код 44-56-86-176. И вот что есть мне озвучить на эту минуту. Добрый вечер, любимое радио Могилев. У нас в Елизово особый праздник. Нашей внученьке Ксении Александрович сегодня исполнилось 18. Поздравляем с совершеннолетием. Удачи, любви, отличной сдачи сессии. Мы все тебя любим и гордимся тобой. Пусть все мечты сбудутся. Счастья тебе, наша любимая. Мирного неба, яркого солнца, удачи и везения. К поздравлению присоединяйтесь.

объединяется вся наша дружная семья. Ну, а еще радио Могилев. А также поздравления с днем рождения для Селивончик Инны Николаевны. Здоровья, любви, удачи. Вы прекрасный, добрый человек. Счастья вам, дорогая. Хорошего настроения. Действительно, пусть настроение будет не только хорошим, а самым по-настоящему праздничным. Ну и музыка для наших именинниц пусть звучит в программе «Двухкассетник».

0: собеседник.
1: Григорий Лепс говорит, уйду счастливым, а тут к нам пришел Валерий счастливый, снова написал сообщение, передает привет Цезарева от Елизова. Рыбы, говорит, нет, траву косите. Ну, уж следовать рекомендациям Валерия, это, дорогие жители Цезарева, решайте сами, а вот привет можете передать в программе «Двухкассетник». Номера такие 9940 и Viber код 44 56 86 176.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. В воскресенье и понедельник переменная облачность, дожди, местами грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в воскресенье ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. В понедельник ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: Двухкассетник.
1: А и у нас тут тоже такое свято на радио Могилев в программе «Двухкассетник». Не какой-то масштабный праздник, конечно, но пятница. Пятница! Разве не может быть по-своему праздничным днем, когда впереди еще и выходные? А еще атмосферу дополняют ваши сообщения. И вот Ольга пишет: «Здравствуйте, любимое радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет моей семье, мужу Владимиру и сыновьям Тимофею и Матвею. Я их очень люблю». Владимир, Тимофей, Матвей, принимайте привет. Ну а теперь с каждого по буське любимой маме и жене. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176 для ваших классных сообщений.

Ну, что интересного успели вы написать мне за это время, друзья? Продуктивный сегодня день в Цезарево, откуда снова сообщение прилетело. Привет Алексею, который доделал пол. С новым полом, Алексей. Виталию, что сегодня забрал нужные вещи. И мне, Дмитрию, привет и поздравления с тем, что я наложил шубу, шуба в кавычках, на веранде. Я так понимаю, речь о салате. Вот и нашли повод посидеть за чаем и поделиться впечатлениями. Вот так написал Дмитрий. Ну что ж, сидите, делитесь впечатлениями, ловите приветы и хорошо проводите время. Еще одно сообщение. Поздравляем любимую жену, маму, тещу и самую лучшую бабушку Бересневу Веру Сергеевну с юбилеем. Желаем крепкого-крепкого здоровья, безмерного счастья, любви, исполнения желаний. Спасибо за то, что ты у нас есть. Пусть будет впереди еще много лет, где мы будем собираться таким кругом любящих тебя людей. И это главное, друзья, собираться вместе по таким знаменательным событиям. С юбилеем вас, Вера Сергеевна, присоединяюсь к поздравлениям и также желаю всего самого наилучшего. Друзья, время тает, еще буквально 3 минутки у вас есть в течение следующего трека на то, чтобы написать на двухкассетник, если есть повод и желание передать привет. 9940 и Viber. Код 44 56 86 176.

0: Кассетник.
1: Итак, ну что ж, смотрю я на часы и констатирую, что пришло время прощаться на сегодня. Да, отлично провели это время в программе «Двухкассетник», но эфир на радио Могилев продолжается. Оставайтесь с нами, а я, Рустам Османов, на этом завершаю свою работу. Всем машу пока, желаю прекрасного вечера, отличных выходных, удачи, услышимся обязательно.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
4: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Более 9 тысяч нарушений законодательства об обращении с отходами и около 2 тысяч фактов загрязнения леса выявлено в Беларуси за последние 5 лет. Такие факты привели на коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России, которая впервые прошла в Могилеве. Стороны встретились для того, чтобы обсудить вопросы обеспечения экологической безопасности. Ведь бережное отношение к природе – это одно из направлений политики союзного государства, отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гора.
1: У нас есть уже хорошие результаты взаимодействия. Конкретный пример – это проведенная в прошлом году совместная прокурорская проверка соблюдения экологического законодательства бассейна реки Днепр, Днепровского бассейна. Выявлены нарушения, устранены проблемы, которые выявлены прокурорами, что, естественно, является очень положительным примером нашего конкретного взаимодействия.
0: В Беларуси доля женщин-предпринимателей за 5 лет увеличилась до 42%, пишет Ньюсбай. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство и туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT. О происшествиях в Могилеве маршрутка на пешеходном переходе сбила 9-летнюю девочку. Об этом сообщили УВД Могилевского облсполкома. Водитель, управляя маршрутным транспортным средством на перекрестке улиц Крупской и Турова, совершил наезд на девочку. Школьница переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате аварии девочку доставили в больницу. Все обстоятельства устанавливаются. С 29 мая меняется схема движения троллейбусов на проспекте Мира в Могилеве. В связи со строительством внутригородской кольцевой магистрали полностью перекроют движение на участке пересечения проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавтов. Маршруты номер 16 и 16D ходить не будут. Номер 3 будет следовать по маршруту ТЭЦ-2, улица Габровская, проспект Пушкинский, улица Первомайская, переулок Ватутина и обратно. Номер 5К, ТЭЦ-2, проспект Шмидта, площадь Космонавтов, университет имени Кулешова и обратно. Без изменений следуют маршруты номер 2, 4, 6 и 7. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Спадзявайтеся на лепшее, але не забывайте об страховце.
3: Телец.
2: Вы хутчэй будете займаться чужими проблемами, а вось на уласные справы часу можа не хапіць.
3: Близняты.
2: Умеренность – вось тая якасць, якая принесе вам наибольшую карысць.
3: Рак.
2: Звыклые воку особые предметы наўрад ці змогуць абудзіць ваше уяўленне. Вам трэба нешта новое.
3: Лео.
2: Планетарная ситуация допоможе вам проявить самые яркие боки вашего характера. Это тычется и ваших талентов, и ваших недохопов.
3: Дева.
2: Пришел час задуматься над зменой обстановки. На час ти навод кардинально.
3: Шали.
2: Можно поставить пытание рубом. Так ти не. Навод, коли вы отрымаете адмоўный отказ, не хвалюйтеся. Пэўнасць заўсёды лепш.
3: Скорпион.
2: В ближайший час цалкам верагодны некие знаковые падзеі, а может быть, яны ўжо адбываюцца.
3: Стрелец.
2: Откладите любую працу, коли отчуваете, что не сможете погрузиться в яе цалком.
3: Козярог.
2: Навод до звыклых справ можно и треба подыходить с фантазией и выдумкой.
3: Водолей.
2: Назапайтесь терпением, придется знов и знов прикладывать намагання.
3: Рыбы.
2: Магчыма прояснится хвалюючее пытание, и вы отчуете себе значно вольней. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 23 мая по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: 拓也。
1: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
2: Наши хиты.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Yeah.